Тусот ргиатика програм нен мазаш махмюнифе, тусот ргуна минер сумчика нате шериф риген танца палеп чукчас. Ин медиа муйка ngачас, Акашвани каригили каназ. Нюкка сета ngачи, аске фрачупат пи програм ни хатус пула, нен мазет. Аске ними тусот чунгиска National News Service кана програм ин фрачукчас. Ин тусот сумика Ал Индия Радио Урду Service кана програм ин фрачукчас. Ин тусот гайка Акашвани каригили кана, садакат програм фрачукчас.

0: Ашана кутия ванг тангаяли. Манай энэ замбе фектор чаш хашигуна мэн үлэт нюлай.
1: Тэнгэра аян сасумны кангэра лаглэн зада чэра паон лэ. Тэнэ нэра сасгун ната казуг жинга та та паса тон лэ тэвис кода чимона.
0: Сасан чи санга та бэ дяли на жаз губи та бэ тама та та бэ тало чан нэн жа тас пин чочон та ян ю на мион сам яли на ни. Лонг исун бути зос па чан маю зэ лэ на жаз ма тас пин тало чо губи та тама та та тэ сон лай чи сон лай ют пин тэм па санга жаз та бэ дяли. Ма ню яр ла базар лан кес яли сэ ят. Тэгэнэ дагсан ям хэчэ чи кана жа сэ лай чэ пин ма ню лус кан ба ма жа та ан чар та дяли. Губи ун ла та ан чар та сэ ма жа ан чар ла. Ава дун чур тап ту яли чон ба сэ чу чу. Тэнэ тамата ранга жада каскари тэлэ тэнэ маньи нга жара аргуни пэйэм жюс цохчосы бар дэя тамата бэри цохчосы нга жас чада нисум чосы нга жара бос чет паяс пиццу пи нга жазу чет каса чучу.
1: Каса. Тадахсан гэра цунг таба жуэрак па онлэ далу гэра цунг табин жуэрак па тэнэ дэмбар хан тэнэ гата жингбат па онлэ тэнэ га вэнэ гата сасума бадату далу хачиш гёте но тэнэ гата цунг га гата буцы гэс кангал жинг гата юнсэ онлэ тэнэ гэра онэ чушот гам юлэ на гата ицо буцы гэс кангал бонсты э нога я манна юнан тэнэ гэжа вэнэ далу таба затэра па онлэ тэнэ тэ вон гэра вэнэ ян гасу гара таб жинг гата зат пин
0: далу нисум сасум пансэ гмана язу гмар чуэн гэ чучу ядо апи цико та ши сазена маин ту кяле ма жар тар жиг мане ма лус мане ден ан ла та цах цах пан ба то не зар ге бу цинг маин мане те сана на мане цас кор цас кор лип лип дах то дос ман мас чу та ло маин ну ста диг зам сус бу мане кяле та сун сун та ло ни кяле ги ни сун ди мане цас кор на жна ту ги зо сен чад ба ви ти зо сен кяк ча де ям ман ди тон сана не да сар ман ван чан органик зер ман кола ми нок зад ги кол ма кол па кор ми ни сала ми ро яр ман жигни чан ажа зу штаб шини ма сон я пензе та ко ата на ток на чундан гон на йок ма бут пеле пензе та ко ата чун я ке чундан йок на тара я на тан се аз бес пе со ла йок на пензе та де кана бут ма та си бици пони ма на чан хаши ма ма чан чак чу та ло тама ю ма на ма се та ло ма жа сун сас кор сум жи ре стас пине ла та гялик чан бо жа бо ре чу ма ню ню се та ма ма ма ни гялик та ма сон те сана ма палан ди сас кор дун гя ди та ма на та на бо сун се Паланди цон чажон но пачи чудо со жон ми такса цон таген марца чай.
1: Зара хату нон ле та такса ната дембаран тен ната лада сокс ната юл чамоне на он ле гун гун ла лам гун ната гарсе зангил сун ната бан лусан он ле тен тош кот пасан тен ната жин бат па каон ната цат сун ма пада ту ате гун гун не фия ната сактап ната мангпо жин ната зата но он ле тен нера он не гун нам за он не фия ната бора за чесе цат сут ма казу жин ра пата зата тон ле
0: та саз ла мажа ни ма азу кун шкам чун шкам чу деле ма ни мажа скам чу чу тен жа божи Мангурина гирина санта дели. Мангурзе цосалат цосмаже такса тата инастон будин будин гирина санта спа яле торе мане азук цосян дер гулла да ми топча се тем бика да манг мажа на зача жон.
1: Тюна нян пунь бо дан дире ца суна манг пожи кен кане ата лага нен сарте но па инна цана лус кане ата сарак тун ман ю тен оле тена цо ата лабу цок суно тен те цок сун тен гера уне ян ангамо пито кон тен данго ринга ta шкё тено тен те скап тен нга ta сас гун ланга ta лакс па фок се нга ta джигна манг пори го тено па тен те зани гера уне касук ринга ta сат тон ле
0: гажар гун зере лабу кун та нга саба бар чо чо
1: чо
0: тон ру алу зере саба бар на демо лу зере ле ко чо то рис пит ла ма на рам чо сера гула ра пи се за на пит ла ma ta ma ngi wa ti ka ki ra ka ke spa ma ngi ma ta za na to la ta so si ta ma ta la da sa la spa im bu chu chu na ta pi to shu ma ka me ta ma ta la spa ki ta ke to so la gu bi am ma ngi ma ta ma na pa la chi bu ri am ga ta se bo na gula lu su chu chu ma ni ti za lu su ma ni to zu shi ni chu de ka
1: sa sa pi lo ngi ta le ka ne on le ta ta so ma kha chu le ga ta ga ga re so ma ju se ma mang bo ji ten ga ta la da so mu la ga ta da sa ta ste te ne min ta ga no pa on le zara ka tun le ten ne ra e zo so ngi ya nga ta la da se so ne ji so man pa on le pi lo so ne ji so on ten ne ra da lo ta ba za
0: ta sa ta no ma ta ma ja ka grup chi te grup sa chi o de ka shin la mi ji se den ga n ma ja ta ba se ka
1: ka sa
0: de ne on ta ba se ya le o to ri ni on ta chi chi ya ta de na sa ni er ma ta ba se chi chi
1: Kasa, tangata hong le jing jing ata bata nang, ya mani ata sa sun ma jik bata nang ya po hong le, su sing ata mani shkitpo nang ngardemo nang ya po gata bata zato pa hong le. Tene nge rang zang jing bata chakla sun zata ne hong le, tene ata kasuk shkitpo jing ata yu arak, tene nang ya po yang po tene ata yi sa po nga bata la nga shkitpo rak, dotpa rak, jita yu anu po hong le, tene nang ya ra kasuk shik nga ra mo le.
0: Tata mani lima surak cho cho ya, nga tara rang sa shi yod na rang, chik cho nang sa spi na chap cha dik yung cha sol lima surak pa ya li rang sa shi matab na. Nga tanga nga hati yan nam nam cho nga jaga ngu pata mang bik sab zev zi hati yod na tiyo toba ngu ya li nga jaga sa sam kip cho zman mit kya. Nga mani lima surak cho cho cho.
1: Tena nyang nyampu nyampu ta.